0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Powerhit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jonas Blue, Girl.

вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Body's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.
1: 6 часов точное время. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А Power – слушателям. Новый час летних хитов.

0: Every day, every day, and every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Madonna, Love Sensation.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час – summer

0: stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: The Avenir и Ultra Nate Starlight.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь!

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. Вступили в силу новые ценовые справочники, на основании которых рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков уточнили, что по сравнению с предыдущей версией справочников стоимость запчастей в среднем выросла на 2,8%. В РСА рассказали, что значительный рост показали цены по маркам ВАЗ, Opel и Honda. Все более чем на 6%. Ситуация с запасными частями к популярным автомобилям китайского производства продолжает стабилизироваться, и это отражается в снижение уровня цен на достаточно массовые марки. Так, например, у Cherry минус 6,7%, а Moda минус 3,8%. Между тем, в апреле Банк России утвердил внесение изменений в правила определения средних цен на запасные части. Сейчас эти поправки в единую методику находятся на регистрации в Минюсте, и мы ожидаем, что документ вступит в силу в ближайшее время, отметил президент РСА Евгений Уфимцев. Он указал, что очередная редакция документов будет разрабатываться уже по новой методике. В результате принятия поправок страховые выплаты в части расходов на запчасти по предварительной оценке вырастут в среднем на 8,2%.
0: Акселератор.
3: Власти саратовского села Лох решили кардинально бороться с регулярными кражами дорожных указателей. Для этого на въездах появятся камеры видеонаблюдения, а сами таблички планируют оснастить QR-кодами и GPS-трекерами. Проблема не нова. Уже несколько лет местные жители фиксируют случаи исчезновения табличек. За эти годы неизвестные утащили не менее двух десятков знаков. Местные жители даже ведут статистику. Один указатель продержался рекордные 140 дней, другой украли буквально через сутки после установки. Как говорят сельчане, чаще всего их увозят туристы, виной всему необычное название. В селе уже начали продавать сувенирные копии табличек. К тому же для приезжих регулярно проводят экскурсии, а для тех, кто хочет задержаться, придумали уютные лохаусы. Местные жители просят власти установить на въезде основательную стелу. Ее украсть должно быть сложнее. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары. В наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio. Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: препятствует задержкой и глюками, что и вынуждает парковаться до характерного хруста. К тому же крайней задней точкой кузова лифтбека оказался не бампер, а именно задняя дверь. Бренд Polestar, принадлежащий Volvo Cars и Geely, пока ситуацию не комментировал.
1: Акселератор.
0: Кроссовер Xlantix ET попал в Книгу рекордов России. Пара гибридов проехала более 730 километров без дозаправок и зарядки. Всего же в установлении рекорда участвовало 10 гибридных кроссоверов. Стартовали в Москве, выехали на М11, а победители финишировали на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В составе экипажа ехали журналисты и блогеры. В дороге они ни разу не останавливались на заправку бензином и ни разу не заряжали батареи. Дистанция составила более 730 километров. Установленный рекорд уже вписали в Книгу рекордов России, а также его зафиксировал международный регистратор «Брикс Рекорд». Спонсор программы представляет магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску, все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары. В наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
2: Лето, музыка, настроение.
1: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: 104.5
9: Today's best music.
8: FM.
10: Power Hit.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
8: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
1: Power Hit Radio.

0: услуги оказывают компании партнёры. Подробности на
1: сайте. Крепление стеклоподъемниками и блокировкой дверей. Известно, что у грядущей новинки будет только полностью электрическая начинка, при этом единственный электромотор установят на задней оси. Его отдача пока не раскрывается. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608, 088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
2: Акселератор. Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power.

0: Реклама.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салон Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
3: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правового

0: У официального дилера BLG. Продолжение темы «Спрос на автомобиль».
1: 34. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. Number one. Hit music station.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». УГН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Рубль «Зина Фрэш». Автовочковый салон. 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
10: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
11: Hit Radio.

0: number one hit music station.
1: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: The best music. Radio station. 104.5 FM.

Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час летний.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. 104.5
7: 104.5
8: Today's best music.
7: FM.
9: Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.точковой в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
9: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше.
10: Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое.
11: Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка.
12: X-Fit, когда лето проходит ярко.
13: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
14: В гостях хорошо.
15: А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.ру.
16: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
17: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
16: название треков,
17: голосование за самые понравившиеся,
16: передача сообщений в студию.
17: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
16: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
18: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
19: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
20: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега. И почти 2208 часов музыки.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Get the hits.
2: On Power 88 Radio.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском, 57, ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
3: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском, 57. Телефон 20-76-75.
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Nexudol. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
7: на Power Hit Radio. You're listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую.
4: Реклама не ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.автоговых салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
7: В июне, в честь Дня защиты детей, акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
8: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 25-16-43, сайт oknaaries.ru.
9: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
10: Power Hit Radio 104.7.

0: Somebody else. Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
0: Ava Max и Bia Energy.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62/11.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Jonas Blue. Girl.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Madonna, Love Sensation.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: You're listening to Power Hit Radio 104.5

0: 8.8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Oliver Heldens и Sam Harper. Satisfy.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34.
4: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
5: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога, 212.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
9: The Avenue и Ultra Note Starlight.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 100.

0: Philadelphia stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: В Мурманске 17 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Okay, here we go. Powerhit Radio.
7: Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62/11.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-3031. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442. New and fresh music. Power Hit. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.ру.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудеко. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудеко. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
5: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
7: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Stay tuned on Power Hit Radio.
8: New and fresh music. Fresh music.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Is it happening? Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power Heat Radio.
2: It's Drake. Pretty down to earth and we

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board of SkyTalk with Alexi Sonar. Fasten your seatbelts and enjoy the rest of the flight.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Thank you for traveling with us. See you on the next flight.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
4: Radio.

0: not getting this.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Ava Max и Bio Energy.

0: get ready. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jonas Blue. Girl.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Madonna, Love Sensation.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Oliver Heldens и Sam Harper. Satisfy.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: The Avenue и Ultra Note Starlight.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.